0: меня потерять его ли. Терпомаем бичу мантара.
1: И параджалана ван, и тутурка, и параджалана, и хабарака.